0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта.

0: инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Мировое сообщество уже давно уверено в том, что автомобили вносят один из самых весомых вкладов в ухудшение экологии на планете. Однако последние исследования ученых говорят о том, что не все так просто. Например, когда речь идет о здоровье человека, то вред от автомобилей может быть меньшим, чем от газовых плит в квартире. Дело в том, что при приготовлении пищи на газе воздух выбрасывается в десятки раз больше наночастиц, чем из выхлопной трубы автомобиля. Они оседают в дыхательных путях и впоследствии способствуют развитию множества заболеваний. И чтобы эту вероятность снизить, ученые рекомендуют устанавливать как можно более современные вытяжки на кухне. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламы.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: быть опасной для жизни. Международная команда ученых рассказала, что добыча стройматериалов для замков из песка по статистике опаснее встречи с акулой. Все из-за того, что строители песочных домиков выкапывают глубокие ямы или сами залезают в эти строения, но не учитывают тот факт, что песок в определенный момент может осыпаться и времени на спасение будет критически мало. По этой причине эксперты советуют быть предельно аккуратными во время подобных игр на пляже. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
0: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимый.

0: Международный день эмоций.
1: Доброе утро.
0: Да. Доброе.
1: Я в курсе, поэтому новость сегодня и взял, если что. Я сижу, жду, такая, значит, дарение подарков она отмечает, а вот то, без чего она общаться не может вообще в целом, она не берет в расчет.
0: Я отмечу как раз, когда ты будешь рассказывать эту новость.
1: В общем, будет в этом часе про эмодзи, поговорим, вот. Ну и, конечно, двигай лопас будет. Это наша физкульт-минутка и IQ Battle. Это игрушка, в которой мы по традиции будем разыгрывать роскошные призы от радиохитов.
0: Шикарные планы. Адамов сегодня очень дерзкий. Сейчас буду с ним разбираться.
1: Это потому, что у меня подарка нет.
0: Это да. Доброе утро всем!

0: 1000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту. Джили.

0: Смотрите, как делать это упражнение. Либо можно посмотреть в нашей группе в ВК. Тоже там есть это видео. В общем, легкой и хорошей тренировки вам.
1: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на устройство.

0: ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания ArtLife. 6+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На

0: Мы подсказывали Лене, как могли. Теперь играю я с Александром. Александр, я даже не сомневаюсь, что мы победим.
1: У Саши такой голос, он просто один ответ должен назвать и выиграть просто.
0: Нет, Саш.
1: Давай.
0: Ты все понял, как играть?
2: Да.
0: Все, отлично. Что портится в холодильнике быстрее всего? Поехали.
2: Молоко, каша, хлеб, кукуруза, свекла, картошка, сметана. Макароны обязательно, соль человеческая, сметана, творожки, йогурты, а еще растишка, а еще совесть, а еще забытые носки, а еще, конечно же,

0: Ах, и не треснет вот это вот. Вот из этой серии.
1: Или, знаешь, это можно по-другому тоже. Соберись.
0: Соберись, да. На деле оно означает следующее. Снаружи, ну, официально, да, объявляю. Снаружи улыбаюсь, но внутри я грустен. То есть лицемерие. То есть я такой, я весь вот этот...
1: Не лицемерие, а маски, маски.
0: Маски, смайлы, смайлы.
1: Смайлы.
0: Вот, ну, в общем...
1: Что ты хотел сказать, помнишь, что?
0: Я забыл уже. Вот, я же как рыбка Дори. Быстро пришла, надо говорить. В общем, заходите в мессенджер Макс, посмотрите, там группа Hit FM есть, я выложил, как выглядит этот смайлик. И, кстати, давайте так, в комментариях накидайте свои варианты, где, в какой момент можно его использовать.

0: 8.00 в Москве. Доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Ну, здравствуйте. Ты 0-0 и я 0-0.
0: Да, 0-0. Да. Вместе мы 0-0.
1: Вместе мы отмечаем пятницу. Сегодня пятница. 17 июля. Друзья, наконец-то пятница наступила. И невозможно не отметить

0: Ну, не как реальные, нереальные деньги.
1: Представляешь, если бы снимали реалити-шоу по спойлеру «Все звезды» нашей игре?
0: Было бы весело.
1: Это когда еще, вот представь, это же сон при температуре 40, когда у тебя в одном реалити-шоу Шакира, допустим, Бенедикт Камбербэтч и Сергей Безруков.
0: Я бы, знаешь, по-другому бы вот нашу игру обыграла бы, если бы это было шоу. Когда ты, например, на день становишься какой-нибудь звездой.
1: Не, просто переселяешься в него.
0: Да, да, просто, да. Вот прям ходишь, ты знаешь, с лицом Шакиры.
1: Вот нет, не с лицом Шакиры. Просто Шакира неожиданно, где она там живет, в Лос-Анджелесе, ведет себя как ты. Неожиданно. Прям разговаривает по-русски.
0: Зарядку проводит.
1: Зарядку проводит. А

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Я

0: лежит какой-нибудь электробритва и связка из проводов, ну и зарядок, то вообще, представляешь, что там видно на сканере?
1: Там у людей должна быть очень хорошая фантазия.
0: Так и там не фантазия, там просто силуэты. И они, естественно, сразу забирают. В общем, ребят, запомните эти правила. Вот, когда будете собирать свой чемодан в поездку, сделайте это аккуратно и правильно.

0: Гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня — несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого! Откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?

0: снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.

0: получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной

0: Таширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
1: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпенгольд в ассортименте 80 граммов 64 рубля. Во всех гипермаркетах.

0: счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЗ Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июня.

0: поедешь, например, со мной куда-нибудь отдыхать, ты, конечно, меня возненавидишь. Я из тех людей, которые вот выбирают максимально комфортный номер, чтобы чилить в нем большую часть времени.
1: Уж какой.
0: У меня, например,
1: и когда ты мне... только сплю, наверное.
0: Вот если ты мне скажешь, надо на водопады ехать, я так буду ругаться.
1: Ну, ты так же можешь посидеть-то и дома.
0: Ну, я понимаю, но я, понимаешь, для меня важен не сам факт окунуться в океан или в море. Для меня важен сам факт возможности вот так вот легко выйти и окунуться.
1: Понятно, понимаешь? Ленивый. Лев написал, хороший матрас, подушку, постельное белье, не текущая сантехника с хорошим напором воды, отличная шумоизоляция, чтобы не слышно было соседей.
0: Вообще, знаете, от себя могу еще сказать, очень важно при выборе отеля, как, точнее, уже когда заселились, очень важно задружиться с горничными. Угу. Очень важно. Это потому что... А я объясню. Элементарный момент. Полотенце поменять быстренько. Туалетная бумага закончилась, мыкнул, появилась. Угу, понимаешь? Угу. А не так, что ты там бегаешь
1: и
0: кричишь.
1: И как же с ними подружиться? В коридоре сказать здравствуйте?
0: Ну, надо выучить несколько фраз, хотя бы если вы в Таиланде на тайском.
1: Или денежку оставить.

0: хочешь наберешь. На стол накрывалось общее количество блюд, там блинчики, творог, еще что-то, и все армянское. Вот. А поскольку я рос в этих всех армянских, скажем, канонах кухни, я понимал, что с чем есть. И как это должно вкусно сочетаться. И я всех учил там есть.
1: Ой, ну,
0: как раз это.
1: Хватит уже рекламы себя.
0: Я к тому, что...
1: Берите меня в отпуск.
0: Завтраки не самое важное. Важно, чтобы они были вкусные. Вот к чему
1: это
0: я.
1: Да, Алексей из Нижнего Новгорода написал. Отель должен быть из сетки мировых отелей. Все, все включено. Новый, либо пройти реновацию не позднее, чем 3 года. Песчаный пляж без водорослей. Отзывы не ниже 4,5. Фишка какие-то.

0: /BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Критерии, они вполне себе нормальные, у каждого свое. Давай завершать тему.
1: Да, прежде чем мы завершим... Да, тему, во-первых, закрываем. Все, но, ребят, мы поняли, что душ и туалет — это важнее всего с кондиционером.
0: Мы поняли, что мы все душные.
1: Вот. Ну, а если вам надо еще и обновить гардеробчик, знаете, вот есть, типа, лебеди сделают, а могут еще и гардероб привести в порядок. Кстати, есть такая услуга в отелях некоторых, где могут взять грязное белье, постирать. Ага. Обновить гардероб, не знаю, там, угостить сладким, сменить парфюм. Это все может сделать отель, а может сделать акция «Везде хит».
0: Вот. Да.
1: Так что заходите на сайт hitfm.ru, эта акция действует. Вот. Это, конечно, не все включено, но тоже весомый аргументик для жизни.
0: Ну,

0: дует со скоростью пока 2 метра в секунду, влажность 50%, давление в норме, но на выходные нам уже обещают 26-28.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютам?

0: слышите это?
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784.

Colors на радио Hit FM с песенкой для взрослых. Друзья, у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция Hit Детям. Ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Там очень прикольные песни для детей, которые хочется прям включать снова и снова. Попробуйте, вам понравится. Ну, а мы с вами где-то так буквально через полчасика уже будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, на этот раз от меня спрятали мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM. Спойлер, все звезды.

0: Битбокс.
1: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, там через секунду появится пост Хитбокс. Можно и туда, как вам удобнее. И если ваше правильное сообщение сегодня...

Зеленые лягушки, в общем, но мы не будем их бояться, потому что они водятся на юго-западе Колумбии. Если вдруг там окажетесь, осторожнее, хорошо? Потому что даже местные племена использовали этот яд для смазывания наконечников своих стрел. Ну вот, начиталось, друзья, пока вы отгадывали. Спасибо вам огромное за участие. Хитбокс, Наташа Стаханова. Продолжим во вторник, потому что в понедельник в это время мы с вами играем в лайтовые денежки, потому что лайтовые понедельники на радио Хит FM с утра до вечера мы разыгрываем много.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды в Москве плюс 18, но по ощущениям 15, потому что северный ветер, друзья, дует больше, чем 5 метров в секунду. Такой он прохладный, влажность 40%.

0: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
1: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу.

0: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом с собственным садом для прогулок.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и...

0: из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте thairai.ru.
1: Телефон рекламной службы HITFM

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни засыпал под телевизор. И хотя некоторые считают эту привычку успокаивающей, все же медики с этим не согласны. Все дело в том, что засыпание под любимый сериал формирует

0: чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть...

0: Ограничение акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе.

Новый год мы тут собираемся с вами занырнуть. Вышла вторая часть «Железного человека». Помните, когда? «Гадкий я», «Как приручить дракона», «Шрек навсегда». Много тогда фильмов, конечно, хороших снимали. Пенелопа Крус вышла замуж за Хавьера Бардем. Ну вот, давайте лучше ваши воспоминания поделитесь. Очень надеюсь. Поехали.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 19 на градуснике, но по ощущениям 15-16, потому что северный ветер у нас бушует со скоростью 5,5 метров в секунду при влажности 40%. Давление у нас в норме, без осадков. Ну а завтра будет уже жарко, плюс 26.
2: Реклама.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Завтра ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты, а также развлечения.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 10.

0: Ермоловым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidova@aquaspa.com. 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарки, наш летний мерч. Могу подарить пляжное полотенце Радио Хит ФМ. Очень большое, яркое, красивое. Либо фирменный спортбокс. Такая коробочка, где много всяких штук для занятия спортом. Бутылочки для воды, напульсники, налобники и много всего интересного. Так что я жду. И желаю вам удачи, друзья. Звездочка 1074.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3».

0: городам. И можно с собакой. Это Джей Q6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джей Q6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: говоришь правильно, больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Главное сначала нам вот в эти 30 секунд уложиться и включаешь мужскую интуицию, я в нее верю. Готов? Поехали?
1: Готов.
0: Поехали. Лучше спать 8 часов, а не 9, да или нет? Быстрей. Быстрей.
1: Да.
0: А сны с возрастом, да. Сны с возрастом усложняются, да или нет?
1: Да.
0: На между интенсивными тренировками или сложной умственной работой и сном должен быть интервал 1-2 часа, да или нет?

0: Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
2: Завтра ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784.

0: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа.

0: карьера пока не достроена.
1: И накопить на квартиру надо.
2: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев.

Смотрите, как она получается. Все совпадает. Гимн счастливого человека. Гимн, значит, завтрашнего праздника. Я напомню, завтра в субботу у нас день счастливого человека. Это вот специально подобралось. Я не призывала. Ну, если только чуть-чуть. Вот. Ну, Форелл, собственно, нам все доказал, что день счастливого человека, хоть и завтра, начинается сегодня. Потому что счастье – это что? Это то, что зависит от нас. Мы либо хотим, выбираем быть счастливыми, как все эти психологи из интернета говорят, правильно? Либо не выбираем. Нет, бывают ситуации, когда, ну, ты даже очень пытаешься быть счастливым, а у тебя пока не получается, потому что произошло что-то произошло, что ты не хотел бы, да? Но, с другой стороны, время потом покажет, что все это было

0: Белый цвет могло бы существенно снизить температуру воздуха. При этом наиболее эффективным оказалось именно использование белых крыш. При использовании их повсеместно можно было бы добиться серьезного охлаждения мегаполисов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

все дымом заволокло. И еще посмотрим, будет ли он 19-го этот финал или не будет ли. Там еще и Трамп обещался приехать, а у него 888 пятниц на неделе. Поэтому, ну, не знаю, посмотрим. Но пойду спрошу у колоночки.

0: театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Конфетные.

Песенка о том, что нужно не забывать солнцезащитный крем на солнце. Соответственно, летняя такая песенка. 15 часов и 6 минут в Москве. К этому времени, например, в Колумбии создали что-то, что, по-моему, даже в книгу рекордов Гиннесса попало, может быть, и нет, но в любом случае создали самую большую в мире.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru.

0: ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
2: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами.

0: 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidova.defis.aquaspa.com. 12+.
1: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х.

0: для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 12+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы HITFM. 8-499-579-7799. HITFM. HITFM.

0: чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют тёмные...

0: квартиру сниму на суточную.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. В кино

0: Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля в ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф. 0+.

Там все немножечко по-другому. Это плод, характерный для растений семейства тыквенных. К нему относится арбуз, господа. И в отличие от классических ягод, вроде больше огурец, а не ягода. А знаете, как это называется правильно? Тыквина. Это не ягода, это тыквина. Ой, какой ужас.

0: главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура притягивает.

0: делает человека гением. Но среди них действительно чаще встречаются те, кто может часами решать сложнейшие задачи, но забыть поужинать. Кажется, для большинства из нас появилась идеальная отговорка, почему мы сегодня ужинаем не дома. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: проводить вас уже непосредственно в выходные. И готовиться можно уже сейчас. У кого рабочий день закончился, те молодцы. У кого еще не закончился, давайте заканчивайте быстрее. И прекрасных вам выходных пожелаю. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама.

0: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в

0: вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3 объемом 9 литров. Всего 7700.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru.

0: за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш» Адамовым и Терешковой.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».

Абсолютно летний заряд бодрости от Анады 54 Ультра. Talk to you, 19:37 в Москве. Вечер пятницы в самом разгаре. Мы встречаем выходные. Именно в этот момент не нужно забывать про то, что вас ждет уже в ближайший понедельник. Там у нас с вами сложилась очень хорошая традиция разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Каждый понедельник мы это делаем, и у каждого из вас есть возможность стать богаче и счастливее. Ставьте напоминание, чтобы точно не забыть, и подробности читайте про лайтовые понедельники на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

0: 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Хм.
3: Откуда берется гром?
4: Ну...

0: FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 17, но ощущается как плюс 12. Сегодня ночью будет малооблачно и до 12, выше нуля. Завтра в столице нам с вами обещают солнечную погоду и без осадков. Максимальная температура воздуха в городе плюс 24, по области плюс 22.
2: New truck, big lady.

карте довольно высоки. Есть вероятность, что случится это уже завтра, потому как завтра в 6 вечера по столичному мы будем изучать новые итоги голосования, которые всю неделю проходят на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении Радио Хит FM. Лучших хитов будет ровно 20, помимо этого изучим топы мировые и новая музыка тоже отметится. Все это в главном хитовом чарте завтра в 6 вечера по Москве. Не пропустите!

0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй.

0: Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Время новостей.
2: Отношения великих держав России и Китая сегодня являются образцом межгосударственного сотрудничества. Об этом заявил Сергей Лавров в статье к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран. По словам главы МИДа, за это время товарооборот вырос почти в 30 раз и превысил 200 миллиардов долларов. Расчеты между странами практически полностью